سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
1: Я все

0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия Плюс.
1: Тарунай Авали Суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Лидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Почему одних женщин тянет к спокойным и мягким мужчинам, а других к брутальным, жестким, уверенным и даже немного опасным? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Слово «брутальность» каждый понимает по-своему. Для кого-то это сила, уверенность и мужественность, а для кого-то грубость, холодность и доминирование. Часто женщин привлекает не сама агрессия, а ощущение защиты и внутренней силы рядом с таким мужчиной. Уверенный голос, спокойствие в сложных ситуациях, способность принимать решения – все это может создавать чувство безопасности. Есть и психологический момент. Иногда брутальные мужчины кажутся более уверенными, недоступными, эмоционально закрытыми. А недоступность у некоторых людей вызывает еще больший интерес. Возникает желание растопить, изменить, стать особенной для него. На выбор партнера также влияет воспитание, фильмы, культура и семейный пример. Если девочка росла с представлением, что настоящий мужчина должен быть жестким, то мягкость и спокойствие могут восприниматься ею как слабость. Вот вам и секрет, почему некоторым женщинам скучно со спокойными мужчинами. Но здесь важно не путать брутальность с токсичностью. Сильный мужчина не обязательно грубый. Мужественность – это не унижение женщин, не контроль и не агрессия. Иногда за показной жесткостью скрывается незрелость, проблемы с эмоциями и страх близости. Интересно, что со временем предпочтения многих людей меняются. В юности может привлекать опасность и яркие эмоции, а позже – надежность, уважение и эмоциональная стабильность. Потому что в долгих отношениях важны не только мускулы и харизма. Важно, умеет ли человек слышать, уважать и быть рядом в трудные моменты. А как вы считаете, брутальность действительно делает мужчину привлекательнее? Или это образ, созданный обществом, а может кино? На этом все. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Министерство здравоохранения продвигает цифровые решения для поддержки беременных женщин. Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить гражданство России. Таджикстандарт призвал граждан внимательно проверять продукты перед покупкой. В Хатлоне пройдет международный туристический форум и выставка. В Душанбе состоится открытый турнир по шахматам. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
7: Як. 1:59:30. Маҳз ҳамин вақт ба давандаи кинеги Себастиан Саве лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
6: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
8: تو ترونا رادبندی ترونه های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیس
9: زمانه آهنگ های نوین دارد ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Министерство здравоохранения продвигает цифровые решения для поддержки беременных женщин. Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить гражданство России. В Хатлоне пройдет международный туристический форум и выставка. Далее подробности этих и других событий. Справка о наличии или отсутствии судимости стала обязательной для желающих получить гражданство России. Справка должна быть получена не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. В случае имеющейся судимости необходимо указать информацию о преступлении и последовавшем наказании. Кроме того, законопроект охватывает случаи наличия двойного или множественного гражданства. Исключения составляют иностранцы, получившие временное убежище в России. Также новые правила не затронут тех иностранцев, которые уже получили вид на жительство или разрешение на временное проживание в России. Также отметим, что в Душанбе проходят бесплатные обучающие курсы по подготовке к экзамену по русскому языку, истории и законодательству России. Занятия проходят по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов в центрах подготовки перед выездом трудовых мигрантов миграционной службы страны. При себе необходимо иметь только паспорт. В республике в рамках цифровой трансформации системы здравоохранения развивается мобильное приложение «Безопасные роды», созданное для поддержки будущих мам, молодых матерей и специалистов сферы здравоохранения. Важные рекомендации по беременности, родам и уходу за новорожденными теперь доступны в смартфоне. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к достоверной информации о периоде беременности, рекомендациям специалистов, признакам опасности и необходимости обращения в медицинские учреждения. Таджикстандарт призвал граждан внимательнее проверять продукты перед покупкой. Агентство призвало граждан обращать внимание на срок годности, дату производства, условия хранения, качество товаров и правильность показаний весов при покупке продукции. Поводом стало выявление просроченных товаров в продуктовом магазине «Наздихуна» на улице Наваи в Душанбе, где была проведена проверка после обращений граждан. Вся продукция с истекшим сроком годности была изъята и передана на склад хранения «Таджикстандарта» для последующего уничтожения. Покупателям также рекомендуют требовать у продавцов сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие качество продукции. При нарушении прав потребителей граждане могут обращаться в Таджикстандарт по телефонам доверия 233-44-99. В отеле «Хаят Редженси» Душанбе 6 июня пройдет открытый шахматный турнир. К участию приглашаются любители шахмат всех возрастов, которые хотят проверить свои силы, получить игровой опыт и побороться за призовые места. Турнир пройдет по швейцарской системе. Победители ждут кубки, медали, дипломы и призы. Турнирный взнос составляет 100 саманей. В Хатлоне пройдет международный туристический форум и выставка. Ожидается, что участниками мероприятий станут представители более чем 20 государств, в том числе Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России, Китая, Турции, Ирана и других стран. В ходе форума планируется обсудить актуальные вопросы развития туризма, перспективы сотрудничества и новые инвестиционные возможности. По данным организаторов, в прошлом году Хатлонскую область посетили свыше 1,5 миллиона туристов. Этот показатель, как отмечается, свидетельствует о растущем интересе к региону и последовательном развитии туристической отрасли страны. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқта-ТЖ дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷей ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуни Посейдон мардум ро ба جشن тойҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Привет из Худжанда. Файл отправила.
10: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
11: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
10: Готово. Отлично сработали.
12: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
13: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
14: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Салома Схуджан, файл Рофилистода.
3: Салома с Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шудашу.
4: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
3: Тайор, Олиджанов Коркардем. Вахты интернет и хона, сурат дура, шаурхо, бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня Хамаги Бояк 155 Сомони. Ва IPTV Хамчун Туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Мехоед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры
6: иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард.
5: Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчони иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
6: Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код.
5: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизор 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
6: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44000.
7: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
8: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
9: О, чи хубки баҳор ромад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
10: О, Ром, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
9: Зуд, яъне?
10: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
9: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
10: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
9: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
10: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
11: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
12: Рахами телефона Едора и реклама.
13: Чилюяк, чилюяк.
14: Твой стиль.
15: Радио Азия Плюс.
16: D50.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан получил гуманитарную помощь почти на 10 миллионов долларов. Палата представителей США поддержала ограничение полномочий Трампа на войне с Ираном. Рустам Ятимов поднялся на 6-е место в азиатском рейтинге голкиперов. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан с января по апрель месяц получил гуманитарную помощь почти на 10 миллионов долларов. Общий вес поступившей помощи составил около 787,5 тонн. Об этом говорится в данных агентства по статистике со ссылкой на таможенную службу страны. Гуманитарная помощь поступила из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В денежном выражении на США пришлось более миллиона долларов помощи, на Китай и Республику Корея примерно по 1,5 миллиона. Нидерланды предоставили помощь почти на 1 миллион долларов, Индия и Китай свыше 900 тысяч долларов. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана, либо получить официальное разрешение Конгресса на их продолжение. За резолюцию в военных полномочиях проголосовали 215 конгрессменов, против высказались 208. Теперь резолюция направлена в Сенат, который, как ожидается, рассмотрит ее в течение ближайших 2,5 недель. Между тем, по данным Reuters, даже если документ будет одобрен обеими палатами Конгресса, Дональд Трамп, вероятнее всего, воспользуется правом вето. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев сегодня, как ожидается, дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Президенты примут участие в церемонии по видеосвязи. Как сообщает ТАСС, впервые на одной площадке будут возведены АЭС малой и большой мощности. Начало заливки первого бетона в фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ. Согласно порталу Transfermarkt, голкипер сборной Таджикистана и Ростова Рустам Ятимов теперь стоит на футбольном рынке 2 миллиона евро. Цена 27-летнего вратаря выросла сразу на 200 тысяч евро. Это не только новый личный рекорд Ятимова, но и лучший показатель среди всех действующих футболистов сборной республики. На втором месте по стоимости находятся два полузащитника: Парвиз Умарбаев из болгарского «Локомотива» и Эхсони Паншамбы, выступающий за малазийский Теренгану. Оба оцениваются в 600 тысяч евро. Отметим, что Рустам Ятимов занимает 6-е место среди лучших вратарей Азии. Лидером остается японец Дзион Судзуки из итальянской Пармы, чья стоимость достигла 20 миллионов евро. На втором месте еще один представитель Японии Лео Какуба. Третьим идет Йохен Такаока из канадского Ванкувер Уайткэпс. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля.
6: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
5: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
6: Life Finance Academy Таджикистан.
5: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
6: Телефон 935-552-545.
7: Салом Асхуджан, файл ро филистода.
8: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шудашу.
9: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
8: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вахте интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куджое ки бошет, мо хамеша наздикем. Тоджикистон онлайн.
10: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
11: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی دوره رکلامه 41 41. آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Россия обсудили укрепление военного сотрудничества. Подозреваемого в избиении подростка экстрадировали в Таджикистан. Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Далее подробности этих и других событий. Министры обороны Таджикистана и России Эмомали Сабирзода и Андрей Белоусов обсудили вопросы дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества и выразили удовлетворение уровнем взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Как отметил глава российского военного ведомства, сотрудничество Москвы и Душанбе остается одним из ключевых факторов обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. Также важное место в двустороннем военном сотрудничестве, по словам Белоусова, занимает эффективное функционирование и дальнейшее укрепление потенциала 201-й российской военной базы. Отметим, что встреча прошла в Москве на полях заседания Совета министров обороны государств-членов ОДКБ. Сборная республики продолжает участие на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп, который проходит во вьетнамском Дананге. Очередного успеха добился борец Идрис Бахрома, ставший серебряным призером континентального первенства. Ранее соотечественники наши уже отметились результативным выступлением на турнире, завоевав 4 бронзовые медали в различных дисциплинах. Отметим, что чемпионат Азии будет проходить до 9 июня. Он собрал около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран Азии. Турнир включает сразу несколько видов борьбы – вольную, греко-римскую, женскую и пляжную борьбу. При содействии Интерпола в Таджикистан доставили 23-летнего жителя Душанбе Шахбоза Давлатова, который находился в розыске по подозрению в жестоком избиении несовершеннолетнего. По информации столичной милиции, Давлатов требовал у 17-летнего подростка деньги. Получив отказ, он избил юношу, а затем покинул страну и был объявлен в международный розыск. Пострадавший же получил тяжелые телесные повреждения. В милиции также сообщили, что Шахбоз Давлатов и ранее совершал противоправные действия. В настоящее время подозреваемый арестован. По делу продолжаются следственные действия. В России сократили прохождение мигрантами медосвидетельствования с 90 до 30 дней после въезда. Врачи проверяют наличие опасных инфекций, ВИЧ и фактов употребления наркотиков. Те, кто приехал более чем на 30 дней, обязаны проходить обследование ежегодно. Медицинские услуги оплачивают сами мигранты или их работодатели. Прохождение медосмотра станет обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента. При выявлении опасных заболеваний или наркотиков медорганизация обязана в течение 24 часов уведомить МВД и Роспотребнадзор для решения вопроса о высылке. За отказ или уклонение от медосвидетельствования грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением. При неуплате сумма удваивается. Закон вступит в силу с сентября этого года, а норма о штрафах со дня официального опубликования нового закона. Кыргызстан впервые в своей истории избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. За кандидатуру республики проголосовали 142 государства. Срок полномочий Кыргызстана начнется с 1 января 2027 года и продлится до конца 2028 года. Статус непостоянного члена Совбеза ООН позволяет государству участвовать в обсуждении и принятии решений по ключевым вопросам международного мира и безопасности. Хотя такие страны не обладают правом вето, они имеют полноценное право голоса места при голосовании по большинству вопросов. Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств, 5 постоянных членов – это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция, и 10 непостоянных членов, которых Генеральная Ассамблея избирает на 2-летний срок. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер исти солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: На старт, внимание, марш! Дорогие друзья, услышали мы эту фразу еще в понедельник, и продолжается наш марафон. У кого-то рабочий, у кого-то отпускной, неважно, дорогие друзья, марафон еще идет. Да, мы бежим, стремимся, но постепенно энергия тоже тратится. Вот чтобы открылось то самое второе дыхание в вашем марафоне удивительном, друзья, присоединяйтесь к нам, мы составим вам компанию, и ваша вот такая вот прогулка, пробежка будет намного интереснее и бодрее. В общем, добавьте звук своему радиоприемнику, врывайтесь. Второе дыхание. Вся команда уже в сборе. Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет, друзья! И да, желаем вам сегодня прям очень много энергии, чтобы она прям ключом била, знаете, потому что... Нет, не по голове, а в принципе, потому что, ну вот именно в этот день, ты знаешь, как-то начинаешь уже подуставать. И вот именно, да, в четверг это очень хорошо обычно ощущается, вот кажется совсем чуть-чуть, рукой подать до пятницы, но бывает кому-то очень сложно провести этот рабочий день.
0: Я сегодня, кстати, хотел уже тебе сказать: Лола, брось меня здесь, оставь меня, я не смогу
1: тебя
0: идти
1: не
0: дальше.
1: Как оставь в фильмах, здесь. Да, да, будем друг друга нести по нашим волнам, будем поддерживать,
0: хорошо,
1: будем как-то, да, бодрить, и я думаю, наши слушатели нам в этом помогут. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, будем вместе тормошить друг
0: вместе
1: друга,
0: тащить
1: веселить.
0: Андрея.
1: Ну и тоже, это тоже.
0: Или так.
1: Потому что, да, одной тяжеловато в любом случае мне это сделать будет, а вы, друзья, я уверена, конечно же, поможете. Поэтому, да, всем потрясающего дня, чтобы все дела решались максимально быстро и легко, чтобы сил на все хватало. И, конечно, мы здесь вместе с вами готовы открывать второе дыхание.
0: О, все три часа сегодня будем это делать, но прямо по курсу прогноз погоды. Давайте узнаем, что сегодня с ней будет происходить. Вы знаете, я вообще уже не доверяю погоде в последнее время.
1: Глазам, я думала,
0: глазам,
1: ты скажешь, да.
0: Да, глазам тоже, в том числе, потому что, смотри, вот сейчас светит солнышко, и вдруг там, не знаю, уже
1: да,
0: к вечеру
1: через час даже.
0: Или минут через 20 гроза. Вот такая интересная погода. Давайте лучше все-таки узнаем, что с ней произойдет в ближайшее время.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна. Авзолятру эхсосному.
3: Салон шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи асосан бебориш гуфтааст. Шоми рӯз раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 31 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 3 дараҷа гарм мешавад. گرفتن شاتر و لباس موسمی رو فراموش نکنید و خود رو احتیاط کنید.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Радио «Азия плюс».

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонӣ 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند. گفت است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحب کاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس
2: شوک کانتنت все безумие мира за 3 минуты.
3: Три минуты, чтобы рассказать очередной интересный случай, друзья, который произошел в США. Блогеру пожизненно запретили вход в развлекательный парк. Хотя казалось, друзья, что можно такого натворить в развлекательном парке, чтобы тебя пожизненно запретили появляться там? Там, наверное, висит, мне кажется, огромный портрет этого блогера, так называемого, и внизу надпись «Ни в коем случае не пускать его». Этого шкодного блогера. Ну, в общем, что учудил, сейчас расскажем.
4: Да, действительно, друзья, блогеру Алену Ферреллу теперь уже не рады в парке развлечений Six Flags.
3: Очень созвучно с Колином Фарреллом.
4: Да, кстати, но он только Феррелл, да. И находится парк, кстати, в Огайо, в США. А все потому, что этот выдумщик отважился на удивительный трюк и заявил своим подписчикам, что сможет съесть 10 куриных наггетсов во время катания на американских горках. Мужчина действительно спрятал еду под своей одеждой и действительно пронес вот эти самые кусочки курицы на аттракцион. И я видела прям эти фотографии, так. Ты знаешь, когда он находится уже на высоте, на огромной, то есть горка поднялась самый верх,
3: да,
4: и он вытаскивает эти самые наггетсы, да, и это транслирует все, видимо, в прямом эфире, и тут, да, вот прям, ты знаешь, хайпанул так хайпанул.
3: А я думал, ты сейчас скажешь, что я видела фотографии, как его в скорой откачивают, когда у него эти наггетсы застряли просто в горле.
4: Вот, кстати, удивительно, как этого не произошло.
3: И хотя Ален во время катания успел съесть всего 7 наггетсов, его трюк привлек к нему огромное внимание. Правда, на поедание курицы обратили внимание не только поклонники блогера, но и администрация, и охрана, видимо, все-таки этого парка развлечений, как я понимаю. И представители парка заявили, что не было бы ничего забавного, если бы чудак подавился. За нарушение правил Алену пожизненно запретили посещать парк. Вот так вот. Ну а кому охота потом, знаешь, скорую вызывать,
4: конечно,
3: спасать этого недотепу?
4: Тем более, ты знаешь, я была в Америке, в парке развлечений, я тоже каталась на американских горках, и я могу тебе сказать с уверенностью, что возле каждого такого аттракциона есть еще специальная табличка, где людей предупреждают, что
3: не
4: нужно себя вести, ну и в том числе не есть, не
3: одевать, собой не брать
4: открытую обувь, не вставать с места, действительно, не открывать какие-то напитки, еду, то есть там вот это все есть, потому что, ну, люди максимально стараются напомнить о том, что это небезопасно, и нужно как-то действительно к этому относиться более серьезно. Ну вот здесь, видимо, не подействовало все это. И ты знаешь, еще более удивительное то, что этот самый Ален совсем не расстроился. Наоборот, он вроде как показал себя таким довольным, счастливым. Выложил опять же все это в соцсети и своим подписчикам рассказал, что он даже рад такому повороту событий, потому что этот самый официальный запрет сделал его еще более популярным.
3: Как, смотрите, какой я дерзкий. Он, наверное, говорил, смотрите, какой я дерзкий. Меня запретили в детском парке развлечений.
4: Да,
3: меня
4: теперь
3: сюда не пускает. Какой я крутой. Да-да, дерзкий прям парень. Ну, смешно, честно признаться, да, дорогие друзья, очень смешно. В детский парк развлечений теперь ему не ногой. А так, жаль, жаль. Но, с другой стороны, наверное, все-таки...
4: За что боролись, на то и напоролись. Да. Есть вот такая вот хорошая пословица.
3: Но ты знаешь, я рад, то, что он остался жив, с ним все хорошо. И мы с тобой не читали новость о том, что причиной смерти стал Наггинс. Ты знаешь, уже хорошо.
4: Я тоже думаю, что ему еще очень-очень повезло, потому что скорость очень высокая. Когда ты спускаешься с этой огромной высоты, действительно, иногда порой сложно вообще и эмоции сдержать, и себя сдерживать. И у всех совершенно разная реакция. И я не представляю, как он мог есть во время этого спуска.
3: Да, а ты знаешь, я видел еще один такой экстремальный аттракцион. Сейчас не помню, в каком городе США он тоже находится. Тоже американские горки. И там фактически, вот, ты знаешь... я не знаю, ну, метров, наверное, 60-70 или 100 метров практически вертикально. То есть переворачивается вот эта вагонетка, да. И вверх ногами ты, получается, едешь огромное количество.
4: Там есть, да, есть и такое. Петли, и узлы, да-да-да.
3: И вот к чему я клоню. И в это время... Как только переворачивается эта вагонетка, огромное количество мелочи из карманов начинает сыпаться просто с неба. И там даже табличка тоже такая висела. Будьте аккуратны, да. Там предметы падают с неба, из карманов, там, допустим, посетителей парка. Так что, пожалуйста, во время, когда работает аттракцион, стойте подальше.
4: Да, рядышком.
3: И реально там, знаешь, что такой поток денег, короче, сыпется. И потом ходит, получается, кто следит за аттракционом, это метлой просто сыпется. Собирает эту мелочь.
4: А хотя, ты знаешь, это тоже меня удивляет, да. Потому что еще и человек обязательно до старта этих самых горок, он подходит и говорит, если у вас есть головной убор, если вы находитесь в сланцах или какой-то открытой обуви, которая может слететь, если у вас ключи, телефон, какая-то мелочь в кармане, пожалуйста, оставьте все это, вот у них есть такие тоже, как камеры хранения, да, оставьте, пожалуйста, все это там, либо у кого-то из друзей, близких, кто не садится на аттракцион. И вот все равно, я же говорю, не действуют ни таблички, ни предупреждения, люди продолжают относиться к этому, знаешь, вот так вот, очень халатно. Это правильно.
3: Очень жаль, друзья. Но в любом случае этот блогер жив, хотя его и запретили его уже в этом парке развлечений. Но главное, что он здоров. И это хорошо. Друзья, мы делаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы. Скоро возвращаемся к вам.
5: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Доктор Джон, а с дардисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? تستر بیار
7: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
6: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خونه دوم باشد زودتر بیار
8: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
9: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав Дар Азия Плюс.
10: Бозяк кисай тозе азиндаги.
11: کنارم باش، آهنگی قلب، کنارم باش، ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: سرخط خبرها.
1: ادریس بهرومов медали нуқраи чемпионати муҳорибаҳои соҳилии осиёро ба даст овард. тоҷикистону россия рушди ҳамкориҳои ҳарбиро баррасӣ карданд. гумонбар дар латукуби навраси аз хориҷи кишвар ба тоҷикистон истирдод гардид. қирғизистон бори аввал аъзои ғайри доимии шӯрои бехатарии созмони милали муттаҳид интихоб шуд. россия қоидаҳои муоинаи тиббӣ барои муҳоҷиронро шадидтар кард. муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои азия плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 44129
5: 44129 سونیه ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی انوری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
4: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست رادیو،
6: آسیا پلوس.
7: технологика.
8: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
9: Ну что, друзья, возвращаемся к вам, да, и у нас наш любимый технологика. Сегодня поговорим про умный летающий зонт.
10: О, я его видел.
9: Parcel, да. Вот такой вот интересный зонтик, который поможет вам, и при этом вам не нужно будет занимать руки, то есть они остаются абсолютно свободными. Но почему все-таки этот гаджет считается по-прежнему таким недоработанным, немножечко нелепым и где-то смешным, мы вам сейчас расскажем.
10: Да, и тот самый зонт представляет собой умный летающий зонтик с искусственным интеллектом, с такой вот инновационной разработкой. Руки у вас всегда будут свободными. Зонтик имеет такую самостоятельную функцию, может парить над хозяином и защищать его от дождя или снега. Или, например, от палящего солнца, почему бы и нет. Устройство представляет собой такой квадрокоптер, встроенный под куполом, или в его спицы, чтобы купол не блокировал воздушные потоки для вот пропеллеров. Используют специальные накладные рамы или боковые крепления. В общем, это и квадрокоптер одновременно, и зонтик. И вот такая штука-дрюка, друзья. Интересно.
9: Да, кстати, этот самый Free Parcel оснащен камерой и программой с искусственным интеллектом, которая отслеживает нахождение головы пользователя и следует за этой самой головой. Гаджет передвигается за человеком самостоятельно. Но вот возникает вопрос, а как заставить такой зонт взлететь или сесть? Силой мысли вряд ли это еще не получится. Но вот говорят, что главное разочарование – это продолжительность полета.
10: Сколько она составляет?
9: Умный зонтик пока способен продержаться в воздухе, обороняя своего владельца от непогоды всего лишь до 20 минут. После этого, получается, человек, ну, все, теперь ты сам, теперь ты как хочешь, остается снова один на один с
10: непогодой. Зарешай меня. Ну и, в общем, ожидаемая стоимость такого гаджета для потребителей рынка обойдется примерно в $275, друзья. Недешево.
9: Да.
10: Вот основной вызов, который предстоит преодолеть разработчикам для массового исполнения этого гаджета, это, конечно, время автономной работы, устойчивость к порыву ветра и безопасность открытых вращающихся лопастей. А как иначе-то? Конечно же, заинтересовать людей таким гаджетом. Хотя, с другой стороны, да, действительно так неудобно тащить иногда этот тяжелый зонт в руках, когда у тебя еще и смартфон, когда какой-то срочный звонок, когда у тебя какая-то, возможно, еще и сумка в руках дополнительная.
9: Да.
10: Это максимально просто неудобно. А еще, знаешь, как бывает, что у тебя только один зонт, и все, а вот рядом еще человек идет. Вот как вот он на две головы будет разрываться?
9: Не
10: бедняжка,
9: знаю.
10: Бедолага.
9: Это как нужно будет ему узнавать своего действительно хозяина, получается, по-другому и не скажешь.
10: Ага.
9: Чтобы действительно следовать только за его головой. А если там будет даже какая-то небольшая толпа, ты представляешь, так, растеряется этот несчастный гаджет и не будет знать, за кем лететь ему.
10: А слушай, наверное, прикольно, да, когда покупаешь этот зонтик, в самом начале он требует от тебя: сейчас мы будем сканировать вашу голову. Да? Поверните налево, поверните направо.
9: Скорее всего, чтобы с высоты узнать ту самую макушку, за которой нужно будет следить.
10: Да, так что, если у вас вдруг изменится прическа, чувствую, зонтик вас тоже может не узнать и улетит другому человеку.
9: Да, возможно.
10: Но прикольная штука. Я видел в сети, как она работает. Мне тоже, с одной стороны, это понравилось. Очень интересно. Человек идет, и зонтик за тобой. А еще, ты знаешь, мне больше всего понравилось даже не сам зонт, а сама идея, когда вот предмет движется за тобой. И я видел чемодан на колесиках, который тоже движется за тобой. Да, прямо так вот последовательно бежит за тобой.
9: Ничего себе.
10: Да. Очень удобно, кстати, где-нибудь там в аэропорту за тобой катится вот эта сумочка на колесиках. Тебе даже ничего делать не надо. Очень прикольно.
9: Интересно, как она тоже расстояние определяет? А, да, до вот,
10: там,
9: получается,
10: да, установлены датчики специальные насчет камеры. Не знаю, но работает он через приложение на смартфоне. То есть, получается, это как-то коннектишь это все с чемоданом этим уникальным. И все, получается, он едет за тобой.
9: Интересно, действительно. Да. А вообще сейчас действительно так много всего вот этого нового, интересного. И эти все и помощники готовы облегчать нам жизнь. Ну вот, возможно, действительно, совсем скоро человек будет идти. И для того, чтобы вот так вот появился зонт над головой, или, я не знаю, багаж сам по себе за тобой двигался, нужно будет всего лишь хлопнуть или свистнуть, или просто нажать на одну единственную кнопку, и все, и ничего, в принципе, больше делать не придется.
10: Да, я себе представил ситуацию, когда человек, и получается, даже не идет, а катится на специальных таких башмаках на колесах, за ним чемодан на колесах, зонтик летит рядышком, конечно, закрывает от солнца или дождя, да, и телефон порхает рядышком тоже,
9: вот,
10: знаешь,
9: кстати,
10: вот так вот.
9: Кстати, здесь надо еще, да, додумать тоже этот момент, потому что без него сейчас никуда.
10: Да.
9: Он прям очень нужен.
10: В общем, какие-то мы становимся не самостоятельные. Я к такому выводу прихожу.
9: Да, вывод действительно только такой.
10: Именно так. Ну ладно, главное, чтобы мы в нехочух не превратились из того самого знаменитого мультфильма. Ну а сейчас, друзья, мы делаем остановку в виде музыкальной паузы. И вернемся, я думаю, чувствую, уже в следующем часе. Да, дорогие друзья, именно так и сделаем. Немножко отдохнете вы от нас, и мы сделаем тоже небольшую паузу. Выпьем чаю, вернемся с новой энергией.
4: Шарики лазаи мусихи ширкати сиома. Ниру ва мухаббат дар хар катра об. Сиома обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусихии бренди сиома.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرض اسکورینگی از صنعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یو سامونه SSB نقطه تیجی درخواست گذارید و در کوتاه‌ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 88555 صنعت Содирот Бонг. Адафимо, муваффакиати шумо.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Да, включается, друзья, микрофон в студии радиостанции «Азия Плюс», и моментально появляется огромная улыбка у ведущих. Но это уже такой рефлекс, но приятный и важный. Ведь именно через эмоции мы сегодня вам передаем свое настроение. Забирайте его и, конечно же, прихватывайте энергию тоже. Заряжайтесь, друзья, ведь второй час второго дыхания стартует уже прямо сейчас. Всем, в общем, привет!
1: Всем привет, друзья, и хорошего настроения, как обычно, мы вам желаем. Это такая уже неотъемлемая часть, даже какой-то ритуал наш собственный. Каждый час мы должны обязательно что-то хорошее вам пожелать. И именно тогда, мне кажется, день становится каким-то более действительно успешным, более бодрым, более радостным. Поэтому, друзья, потрясающих вам эмоций сегодня, энергии побольше. Мы уже ее желали, и пусть будет еще больше. И хорошего-прихорошего настроения. Ну и чтобы более ярким раскрасить наш день сегодня, чтобы он стал более ярким. Давай вспоминать, какие праздники сегодня отмечаются.
0: Да, друзья, сегодня уже, между прочим, 4 июня 2026 года. Праздники-то какие сегодня есть? Да, есть, конечно же, некоторые.
1: День любителей лета. Смотри, да, какой, конечно, хороший праздник. Я думаю, как раз в самом начале лета нужно вообще собирать тех самых любителей лета и вместе как-то отмечать по-особенному. Может быть, мороженкой вкусной, может быть, какой-то прогулкой, может быть, просто, я не знаю, даже, знаешь, вот так собраться вечерком и помечтать о чем-то. Да как угодно можно, в принципе, отметить, главное это делать.
0: Ты знаешь, я последнее время не стал любителем лета, потому что лето такое жаркое у нас. Я, наверное, знаешь, отмечал бы день антилюбителей лета.
1: Хотя нет. Антилюбители. Лето есть за что любить. Есть. Кроме жары, днем, еще огромное количество, да, всего.
0: 100% лето можно полюбить и нужно любить. Ну, в детстве я ждал 100%, когда закончится школа, наконец-таки, все, лето, эй! Но сейчас с возрастом я понимаю, меня ждет жара! Ой, хотя, вы знаете, на самом деле, лето — это ведь еще и такая возможность выбраться к воде, это аквапарки всевозможные,
1: конечно.
0: Это, конечно же, реки, речки, не знаю, кто
1: озера,
0: к чему близок, да.
1: Речки, конечно, пусть это даже канал какой-то будет, ты знаешь, да, вспомни, как мы в детстве.
0: Ты знаешь, да, техника безопасности здесь очень сильно важна.
1: Это прям, да, абсолютно везде,
0: абсолютно
1: у любого
0: везде.
1: Водоема, да.
0: Вообще, на самом деле, было здорово, по крайней мере, в моем детстве, меня вот более старшее поколение научило плавать, и ты знаешь, я благодарен им за это, и я думаю, что долг каждого родителя тоже научить ребенка плавать, это обязательно, да, чтобы, естественно, он вот в самой сложной ситуации
1: воде,
0: себя,
1: да,
0: чувствовал уверенно, да, абсолютно верно. Ох, да, конечно же, действительно, лето — это для меня такой праздник купания. Вот и у меня вот с этим такая вот очень яркая ассоциация, потому что я вырос в городе Худжанди, а там есть такая замечательная река Сырдарья, а также наше Таджикское море, и я все лето проводил именно там. Так что я плаваю как ихтиандр, я это знаю, не боюсь, хотя один раз я тонул, все-таки у меня был такой опыт негативный.
1: Что-то пошло не так,
0: да, что-то пошло не так, все-таки, действительно, я тогда еще не очень хорошо умел это делать, но было дело, меня спасли, все самое плохое позади. Но, тем не менее, дорогие друзья, лето — это для меня такая четкая ассоциация с водой, да, песочком,
1: а для
0: водой.
1: Меня, ты знаешь, все-таки, наверное, красота. С каким-то отдыхом, потому что, ну, кто бы что ни говорил, когда отдыхать, если не летом. Хотя бы недельку, хотя бы одну недельку, чтобы вот посвятить себе какому-то отдыху, может быть, поездкам куда-то, да даже просто лежанию дома, вот где-то в своем любимом уголочке и наслаждаясь тем, что нравится. Кто-то смотрит, я не знаю, любимые фильмы, кто-то читает, кто-то просто готовит вкусняшки для себя же любимого. Это так здорово. Это вот и есть та самая перезагрузка, в которой, мне кажется, абсолютно каждый нуждается. Поэтому, друзья, потрясающего лета вам желаем, и отмечать этот праздник можно уже прямо сейчас и, мне кажется, до самого последнего дня.
0: Именно так. Ну, еще идем дальше. Мы сегодня
1: Всемирный
0: есть...
1: день гаража, да, сегодня, да, есть, да, кстати. Вот как у тебя с гаражом?
0: С гаражом отношения. Так, ты знаешь, гараж, наверное, это такая вот яркая ассоциация, наверное, с нашими родителями. Вот знаешь, когда у бати плохое настроение, он идет куда? В гараж.
1: Ну, раньше это же действительно, да, да, было даже вот прям это, само собой разумеющееся.
0: Это место сбора
1: сейчас,
0: всех мужиков, да.
1: Да, сейчас как-то это все уходит потихоньку на второй план. Мне
0: абсолютно
1: кажется,
0: верно, это уже не то, да.
1: Современные мужчины собираются не в гараже, а находят для этого
0: что
1: другие
0: есть,
1: места.
0: Что есть, то есть.
1: Но вот когда-то это прям действительно то самое место было такое, знаешь, исконно мужское, куда действительно приходили,
0: и
1: да,
0: что самое
1: чтобы
0: интересное,
1: посидеть в мужской компании.
0: Все мужики туда шли, в этот гараж, чинили там, не знаю, старенькую «Жигули» или какой-нибудь «Москвичок» какой-нибудь
1: Притом
0: старенький.
1: Притом одну на всех,
0: при
1: как
0: этом
1: правило.
0: Одну на всех, ее ремонтировали уже, наверное, лет пять, и она никак все-таки не ездила, но потому что они ее не ремонтировали. Вот абсолютно.
1: Это был повод.
0: Они собирались по другому совершенно поводу. Что-то обсудить, поговорить, не знаю, о своем,
1: да?
0: О мужском, да. Ну, потому что, представь, вот гараж — это была такая некая отдушина для мужика. Представь, вот всю неделю он трудится, приходит домой, жена иногда его подпиливает еще иногда, как ржавая пила. Ему же надо вот пар выпустить. Вот он идет в гараж с мужиками.
1: Согласна.
0: Это
1: есть
0: было.
1: Чисто действительно такие женские места сборов, например,
0: конечно,
1: какие-то, да, салоны, да, красоты. Да. И есть, конечно же, мужские.
0: У меня, кстати, батя ходил тоже, не в гараж, а в кладовку. У нас такая была небольшая кладовочка. Это был не гараж полноценного такого хорошего размера. И там был мопед.
1: Угу.
0: Не автомобиль, а такой мопед небольшой, да. И батя его тоже чинил, этот мопед, да, видимо,
1: да?
0: Когда совсем уже уставал от семьи, он шел туда.
1: Чинить мопед. И все наверняка,
0: да,
1: уже знали.
0: И знаешь, что самое интересное, наверное, если бы я приходил бы в этот гараж, когда батя уходил туда, я не ходил туда. Как правило, он сам, видимо, там чем-то занимался. Я думаю, что он просто приходил, так вот сидел около мопеда и просто молчал.
1: Перезагружался,
0: да.
1: Возможно. Ну что, друзья, да,
0: потому
1: мне
0: что
1: кажется, есть такие
0: в этой кладовке этот мопед стоял, его никто не ремонтировал, в кладовке была полная такая разруха, там все было вот так вот, все раскидано, разбросано. Ну, мы мужчины такие, да, у нас не всегда все бывает на местах, это правда. Ну, в общем, вот так, да.
1: Да, хорошие воспоминания, на самом деле, друзья. Но еще сегодня, кстати, отмечается Международный день спойлеров. Вот, смотри, у нас тоже есть свой собственный спойлер. Мы о нем обязательно поговорим чуточку позднее. Но в любом случае, друзья, есть, оказывается, те люди, которые любят эти самые спойлеры. Вот я раньше не задумывалась. И есть те самые, которые, конечно же, против. И кто бы что ни говорил, всегда, мне кажется, найдется тот самый человек, который прям готов что-то проспойлерить, рассказать какую-то новостюшечку, пересказать какой-то фильм,
0: да,
1: интересный, какое-то событие подробненько описать, еще прям, наверное, до начала даже. То есть вот, да, наверное, вот именно для этих самых людей и существует этот праздник.
0: Мне кажется, этих спойлеристов надо вообще вот как-то законодательно иногда просто закрепить, чтобы вот заранее никто ничего не рассказывал.
1: Ты против, да?
0: Да, конечно!
1: Вот ты из этой категории. Ты
0: конечно,
1: против.
0: Конечно! Как возьмут, как все расскажут, да все, я здесь смотреть ничего не буду теперь из-за тебя.
1: Да.
0: Бывает. Хотя я сам иногда грешен, бывает. Я и сам иногда говорю. Однажды меня тоже спросили, мне вот реально это кино так понравилось. Меня спросили, а вот ты смотрел? Да, я смотрел, а ты знаешь, что там?
1: Все,
0: какой сюжет?
1: И
0: все, и потом в конце я смотрю на лицо человека и говорит, спасибо. Все желание отбил.
1: Да, такое бывает. Просто не можешь вовремя остановиться. Если действительно захватило, такое случается. Ну что, друзья, вот такие вот замечательные праздники отмечаются. Сегодня вы можете выбрать какой-то, отметить его по-своему. Ну, а если нет, просто пусть это будет поводом для вас улыбнуться лишний раз.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна. Авзолятру эсосному.
3: Салон шурамандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи асосан бебориш гуфтааст. Шоми рӯз раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 31 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 3 дараҷа гарм мешавад. Гирифтани чатру, либоси мавсимиро фаромӯш накунед ва худро эҳтиёт кунед.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
5: Реклама «Дар Азия Плюс». Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: О, че кубки могу, Ромат? Гул, офто, апшу, боз аллергия.
3: О, Рома, зиза, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед. Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединенные кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
9: Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код.
3: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои 2 нафар ба Миср.
9: Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44000.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панирӣро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
12: Рақами телефони идораи реклама
13: 41 41.
14: Курби Асъур дар Азия Плюс.
15: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Як лири туркӣ 20.1 дирам, 1000 сумии узбекӣ 77.4 дирам, як юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 27 дирам, 1 евро 10 сомонии 77 дирам ва 1 рубли русӣ 12.5 дирам арзиш дорад. Тиҷорат ин амалӣ кардани орзуҳо аст. نمیفهمم آنهایی رو که این کار رو فقط برای پول میکنند گفته است ریک روبین. عجیب است. برای شما تجارت و صاحبکاری چی است؟ عملی کردن ارزوها یا جمع‌آوری پول؟ کی میداند؟ شاید زیادن کسانی که پول زیاد داشتن ارزو یگانه‌شان است یا نه؟
14: قربی از اور در آسیا پلوس.
16: سرودی نو در آسیا پلوس.
17: باز یک قصه تازه از زندگی.
18: Дилкаш, но ми таронаи навини шабнами Сурайё ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе расследуют жестокое обращение с ребенком. В республике этим летом откроют 24 загородных лагеря для детей и подростков. В Петербурге отменили решение о депортации узбекистанца за уличный намаз. Израиль и Ливан договорились соблюдать режим прекращения огня. Сильная магнитная буря обрушится сегодня на землю. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдумазарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: Второе дыхание. Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ваш заказ – эфир под соусом.
2: Подаем горячим и всегда к обеду.
5: Горячим к обеду. Сегодня преподаем, друзья, преподносим, точнее, вот так вот, заведение, в которое, оказывается, еще и попасть нужно. Сложно, оказывается, не все просто так. Как бы хочешь покушать, зайти, а нет, пожалуйста, за 3 месяца вперед давай занимай место себе тут.
6: И хорошо бы, если за 3 месяца. За 3, да. Да, это, оказывается, еще не очень-то долго. Ты знаешь, я раньше тоже об этом не задумывалась как-то, ага. А вот потом, как посмотрела, почитала, да и узнала, думаю, ну ничего себе так, действительно, человеку, для которого очень важна вот эта самая атмосфера и вот то самое место, куда хочется попасть, иной раз приходится ждать, ну, прям очень долго. Вот сегодня расскажем вам, друзья, про 3 самых необычных ресторана в мире, в которые вот очередь расписана уже на годы,
5: да,
6: вперед.
5: Ну что, отправляемся мы прямо сейчас в США. Это Diamond Darrell, друзья, вот такой ресторан. Был основан в 1989 году. Это ресторан, расположенный в небольшой деревне к северу от Эрлтона. Это штат Нью-Йорк, США. Назван в честь владельца Дилтона Беррелла в ресторане.
6: Barrel, да.
5: Да, в ресторане 12 столов и 20 посадочных мест, не очень много. И сам хозяин самостоятельно управляет всеми действиями от приготовления пищи до сервировки. Он освоил собственные такой кулинарные навыки и придерживается философии самодостаточного бизнеса. Ну и вот Дэймон Беррелл, единственный сотрудник заведения, там уж никого нет. Он сам выращивает, собирает, ферментирует, готовит ингредиенты, ну а также выступает в роли официанта и даже сомелье. А блюда ресторана состоят только из местных продуктов. Время ужина длится до 5 часов, что позволяет клиентам с комфортом насладиться блюдами этого заведения. Он также обещает, что каждый клиент для него это особенный и важный гость. Ну и вот, этот ресторан не принимает брони с 2014 года, так как список ожиданий был расписан уже до 2025 года вперед.
6: То есть,
5: получается, на момент 2025 года уже...
6: До конца 2025 года.
5: Запись пошла,
6: да,
5: уже дальше,
6: уже,
5: да, 2026.
6: Вот, он был забронирован. И да, потом уже даже, наверное, переносились эти записи, получается,
5: вау,
6: потому что, ну, оказывается, вот так вот сложно.
5: А когда к вам можно прийти? Ну так, 2028. Январь, да, 7-е, да, ждем вас.
6: Вот как-то так, наверное, это происходит.
5: Да.
6: Еще одно интересное местечко – это The Bank Tavern. Так называется ресторанчик и даже паб, который расположен в Бристоле, это Англия. Это удивительное исключение из правил fine dining, когда обычно вот можно зайти в паб, захотел что-то попробовать, ты это делаешь. Но он такой вот этот именно особенный. Он, кстати, прославился своим воскресным жаркое в свое время, но лист ожидания здесь настолько огромен, что ждать приходится просто нереально долго. В ресторане всего 7 столов. Он расположен в здании, существующем еще с 19 века и пережившем там огромное количество исторических событий, в том числе 2 мировые войны. Знаменитое блюдо, то самое воскресное жаркое, оно признано лучшим принципе, в Британии.
5: Всем жаркое-жаркое.
6: Да, еще, знаешь, вот в 2019 году так. Из того времени как бы все еще удерживает свои позиции. И бронь на столик здесь растянута уже тоже примерно, знаешь, на 5 лет вперед. Из-за невероятного ажиотажа заведения периодически включают в списки самых эксклюзивных мест на нашей планете. Вот так.
5: Это, знаешь, какой-то совершил какое-то преступление и в места не столь отдаленные. Возвращаешься, а нет, извините, бронь еще ваша не подошла.
6: Вот там, видимо, все по-другому, конечно. Но вот с этими ресторанами прям что-то нереальное происходит, потому что, ну, сложно действительно представить. Мы-то привыкли, вот какое-то событие. Нужно
5: пришел,
6: подготовиться.
5: Поел, да.
6: Да, ну, хорошо месяц, ну, хорошо пару месяцев, но когда это
5: год.
6: Несколько лет, вот
5: ужас.
6: Тут как бы да.
5: Отправляемся снова в Нью-Йорк. Раос, это так называется заведение. Это не просто ресторан, а легендарный закрытый клуб. Работает с 1896 года в историческом районе Восточный Гарлем. Это один из старейших семейных вообще ресторанов города. Система столиков держится на правах владения. Еще сложнее. Места закреплены за постоянными клиентами. Это, как правило, политики, бизнесмены и знаменитости. Из поколения в поколение, получается, они передают владение столиком.
6: Да,
5: по-другому не скажешь. Да, представь, вам наследство остается право владения столиком. Ну и, кстати, в зале всего 10 столиков, поэтому атмосфера очень камерная, меню почти не меняется десятилетиями. Это такая классическая южная итальянская кухня. Здесь не подают замысловатые рестораны изыски, а готовят так, как для своей семьи. Как у тебя дома, короче. И вот Раос, Нью-Йорк, США, один из самых эксклюзивных ресторанов, где фактически невозможно забронировать столик через интернет. Попасть туда можно только по личному приглашению или по наследству, скажем
6: получается,
5: так.
6: Да, только по приглашению владельца того да. самого столика, да, вот одного из таких вот постоянных клиентов получается. Ну
5: то
6: и
5: есть,
6: все.
5: То есть в гости я кого-то могу еще позвать, да? С собой.
6: В гости.
5: Ну, с собой, в гости в этот ресторан,
6: если
5: скажем так.
6: Если ты являешься, да, обладателем
5: владельцем
6: того самого
5: этого столика,
6: столика
5: да.
6: получается, то да. Вот представь теперь сейчас, да, это вот
5: да.
6: Всего несколько человек, которые, оказывается, из поколения в поколение еще и передают это право и сами распоряжаются, вот кто
5: понятно.
6: Может прийти, а кто оказывается...
5: Слушай, а если я хочу там закатить там день рождения, там позвать друзей побольше? Так, представь, позвонил этот ресторан, здравствуйте, да-да, вы владелец восьмого столика, мы вас знаем, все хорошо. Хорошо. У меня день рождения на 30 человек. Ну, хорошо, троих можете пригласить.
6: Да, троих мы поместим.
5: Троих,
6: а вот остальные
5: да.
6: будут ждать вас снаружи.
5: Лет через 10.
6: Ну, всего 10 столов, представь себе. Мне кажется,
5: да, это
6: нет,
5: мало.
6: Это нереально. И место,
5: конечно.
6: Наверное, да, не позволяет просто. Но люди, оказывается, ты знаешь... Вот...
5: Люди готовы платить
6: готовы.
5: За эксклюзив, угу. дорогие друзья. Вот что самое интересное. То есть, что нельзя достать очень просто, то и ценится, оказывается, друзья. Вот такой вот искусство. Искусственный дефицит создается, и тем самым люди хотят попасть именно туда. Очень интересная, да, концепция, честно признаться.
6: Да, да? Вот так вот бывает, оказывается, mm-hmm. друзья, поэтому если вдруг, когда-то у вас будет такая возможность...
5: И лишние 5 лет подождать.
6: Я думаю, этот момент вам точно запомнится.
5: О, это да. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку в виде мироцифрах, а также музыкальных рубрик, и возвращаемся к вам.
0: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: مگا چیپس خریده، یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته مگا چیپس در سومونه مگا چیپس نقطه تیجی با قید گیر. و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست. برقم 94-888-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828-828- дар сомонаи Мегачипс нуқта тиҷӣ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
2: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
5: Вот мы добрались до нашего спойлера, друзья. И да, у нас сегодня будет тоже спойлер, правда, небольшой. И, конечно же, мы только лишь слегка приоткроем, вот получается, занавес этой самой новости. Обо всем, конечно же, прям обо всем рассказывать не будем. Но есть новость, что студия Warner Brothers и Legendary раскрыли уже официальное название продолжения фильма «Майнкрафт в кино». Сиквел выйдет под подзаголовком «Майнкрафт Movie». Объявление прозвучало накануне во время трансляции Minecraft Live. То есть название отсылает не только к формату продолжения фильма, но и к фирменной кубической эстетике самой игры. Squirt, кстати, можно перевести как в квадрате. SquarePen, помнишь, квадратные штаны, губка Боб тоже.
6: Да, помню.
5: И это является, конечно же, игрой слов во вселенной Minecraft. Вот, видимо, именно так и будет называться фильм.
6: Но режиссер вновь выступит Джерард Хесс, снявший первую часть. Над сценарием и продолжением он работает вместе с Крисом Галеттом. Галеттой, точнее, и к своим ролям, как ожидается, вернутся Джейсон Момоа и другие актеры оригинального фильма. Кстати, да, мне первая часть прям очень понравилась.
5: И мне понравилось.
6: Зашла отлично. Очень, ты знаешь, что самое интересное, в Майнкрафте я мало чего понимаю, но у меня сын играет в Майнкрафт.
5: Ой,
6: да,
5: знакомая
6: собой.
5: Ситуация.
6: И ты знаешь, я как смотрел этот Майнкрафт, сейчас я объясню. Я вот сижу, а, папа, смотри, вот это. А, папа, смотри, это вот это. Я говорю, да. Я весь фильм просто, ага. Конечно.
5: Я очень хорошо тебя понимаю, потому что у меня происходило примерно то же самое.
6: И вот да, и мне это объясняют. Папа, ты знаешь, что это вот такое? Я говорю, ну объясни мне, пожалуйста, это вот это. И я, в общем, вселенной Майнкрафт, мне кажется, за вот эти вот 2 часа, там слишком сколько это кино и шло, я просто все узнал. Ну, вот прикольно.
5: Ну, ты знаешь, действительно, вот это погружение с головой происходит действительно, когда благодаря нашим детям.
6: Знаешь, это классно.
5: Это очень необычно.
6: Когда ты хоть что-то понимаешь, что происходит на экране, а когда ты ничего не понимаешь, ты знаешь, для меня это было немножко сложно. Ну да, фильм прикольный, ходят там квадратные вот эти вот существа всякого рода.
5: Да.
6: Все отлично.
5: Жители, как их называют.
6: Моды, я запомнил.
5: Правильно,
6: я запомнил,
5: да, мне моды. Сын тоже подсказывал.
6: Это, говорит, мод. Вот, и это житель, говорит, вот этого. А, понятно, хорошо.
5: Да. А еще там были классные песенки, ты знаешь?
6: Да.
5: И вот эти песенки потом играли даже какое-то время в голове. У меня и сын напевал, и даже я поймал себя на мысли, что я там хожу и напеваю ла-ла-ла-лава.
6: То вот есть, это вот... лава-курица, да? Вот это...
5: Да, самая курочка.
6: Мне тоже это объясняли.
5: Я поэтому тоже, я вспоминаю сейчас это все и думаю, ничего себе. Было действительно весело, а теперь, получается, будет еще вторая часть.
6: Ты знаешь, наверное, все-таки для людей, кто играл в Майнкрафт, то понимает, что это такое. Наверное, просто это просто вот да. самый лучший фильм. А что творилось-то по всему миру, когда люди приходили с попкорном и разбрасывали его весь да, просто ужас да, да, какой-то. Да, да, да. Я вот как представитель старшего поколения, конечно, это не одобряю, но это какая-то вахханалия просто творилась во всем мире, когда кинотеатры приходили с огромными ведрами и просто забрасывали попкорном абсолютно все. Дорогие друзья, это ужас просто.
5: Ну вообще, но... Майнкрафт действительно очень популярен стал, и вот этот очередной всплеск, да. опять же, благодаря фильму, конечно. Когда действительно огромное количество постеров было, всяких различных еще вещичек придумали, там, знаешь, везде эти логотипчики были, то есть яркие какие-то надписи, огромное количество мерча самого разного, то есть от футболок и заканчивая вообще там ручками и всем остальным, то есть действительно это прям, ты знаешь, как будто бы этот Майнкрафт на какое-то время прям захватил.
6: Да, согласен с тобой. А ты знаешь, вот мне такая вот отсылочка еще одна интересная произошла с фильмом «Джуманджи». Вспомни, там тоже вот один застрял тоже вот в этом мире.
5: Кстати, там тоже прошел, Джек Блэк снимается.
6: Прошел через эту шахту и остался вот в этом мире вот с этими квадратными существами, да. То есть есть какая-то, да, вот эта параллель такая некая интересная.
5: Да, и тот же Джек Блэк, это интересно действительно всегда, когда вот такой вот комик, а он действительно да. прям комик с большой буквы, играет настолько действительно ярко, что хочется и пересматривать, и шуточки какие-то запоминать, пародировать что-то. Вообще здорово. Но подробности сюжета этого фильма пока, конечно, не раскрываются, друзья. Известно лишь, что премьера картины запланирована уже на июль месяц следующего года.
6: И первый... год
5: да, еще год придется подождать.
6: Так
5: но первая экранизация Майнкрафта, напоминаем, вышла в 2025 году, и она стала крупным кассовым хитом. Фильм собрал более...
6: Почти миллиард.
5: Да, почти 950 миллионов долларов, друзья, в мировом прокате. Это практически гарантировало и запуск продолжения.
6: Да, само собой, конечно. Я вот, честно говоря, когда смотрю на эту квадратную вселенную, у меня вот тут пиксели только в глазах, и думаю, как вообще молодое поколение может играть вот в эту игру Майнкрафт?
5: Согласна.
6: Я вот просто вообще не представляю, ну как это?
5: Это практически гарантировало и запуск продолжения.
6: Да, само собой, конечно. Я вот, честно говоря, когда смотрю на эту квадратную вселенную, у меня вот тут пиксели только в глазах, и думаю, как вообще молодое поколение может играть вот в эту игру?

0: какие-то клады, там, не знаю,
1: да,
0: что-то еще.
1: Да, приручают животных, да, которые кстати, тоже, кстати, квадратные. Ой, это все так нелепо как-то ужас. Выглядит. Но, тем не менее, да, это
0: для нас это ужас.
1: Популярность.
0: Для них это радость.
1: Среди, да, детей и молодежи.
0: А, это прикольно. Ну вот, друзья, ждем продолжения. Лично я снова пойду в кинотеатр, чтобы снова вот с правой стороны, где сидит мой сын, и слышать вот в одно ухо, как, что это, зачем это и почему
1: зато
0: это.
1: Зато посмотри, сколько воспоминаний, да, друзья. Поэтому воспоминания всем яркие. Советуем. Собирайте деток, собирайте всей семьей.
0: А когда,
1: ходите,
0: кстати,
1: да,
0: мы ходили на Джуманджи, я вот наоборот своим детям объяснял, что это такое. Потому что Джуманджи, помнишь, когда вышел еще в 90-е?
1: Да, это более старый фильм,
0: да,
1: когда 90-е. Мы смотрели еще, ага, да, будучи действительно подростками.
0: И вот я тогда тоже, говорит, папа, говорит, там, и дочка тоже спрашивала, что такое Джуманджи вообще, что это такое, какой фильм мы вообще идем? Я так думаю, да какой фильм мы идем? Вы вообще мои дети?
1: Сейчас я вам расскажу.
0: Сейчас я вам расскажу, да. И я, в общем, все это сначала рассказывал. Думаю, что такая вот игра. Потом дети там застряли, играли в нее. И потом вот эти монстры перешли в наш мир, пришли из этого мира. В общем,
1: ну это здорово. Да, вот это смотри, какая тесная, да, связь получается. И да, благодаря вот таким вот, да, фильмам. Поэтому
0: я думаю,
1: это,
0: мне кажется,
1: потрясающе.
0: Вырастут наши дети. И тоже своим детям про этот Майнкрафт буду рассказывать. Ну, в общем, дорогие друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться уже в следующем часе. Он будет тоже насыщенный, интересный, и будет также наш традиционный розыгрыш от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты «Лирик» включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на репорт.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан мово фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Дуст, ки дар шоди о хам нист, дуст. Зучи шави шод, ки хам худ хам уст. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: soat dar Tojikiston sensda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: آزیا پلوس آزیا پلوس آزیا پلوس رادیو آزیا پلوس رادیو آزیا پلوس نوستی.
5: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе расследуют жестокое обращение матери с ребенком. В республике этим летом откроются 24 загородных лагеря для детей и подростков. Сильная магнитная буря обрушится на землю. Далее подробности этих и других событий. Премьер-министр республики Кохира Сузуда и федеральный министр энергетики Пакистана Авайс Ахмед Хан Лагари обсудили взаимодействие в энергетическом секторе, который был назван одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия. В частности, собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества по эффективной реализации регионального энергетического проекта «Каса-1000». Кохира Сузуда подчеркнул, что Таджикистан располагает значительными гидроэнергетическими ресурсами и уделяет приоритетное внимание производству экологически чистой электроэнергии. В ходе встречи стороны также подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, переработке продукции, логистике, туризме и рациональном использовании природных ресурсов. Жительницу Душанбе, которую обвиняют в жестоком обращении со своим годовалым ребенком, привлекут к ответственности. Об этом сообщает ОМВД по городу Душанбе. Видео с инцидентом попало в соцсети и вызвало негодование у пользователей. В ходе проверки установлено, что женщина, запечатленная на видео, Мавлюда Бурханова, 2004 года рождения. По данному факту оформлены необходимые материалы, предусматривающие возможность изъятия ребенка у родителей без лишения их родительских прав, и будут направлены в суд для принятия решения. Также, как сообщает столичная милиция, ранее Бурханова уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вовлечение в занятия проституцией. В Таджикистане этим летом откроются 24 загородных лагеря для отдыха детей и подростков. Больше всего таких объектов, а точнее их 10 единиц, они находятся на территории Согда. Еще 7 лагерей расположены в окрестностях Душанбе, 5 в Гбау и 2 в Хатлунской области. Как сообщили Федерации независимых профсоюзов страны, из-за затяжных дождей в мае завершить подготовку всех лагерей к 1 июня не удалось. Ожидается, что все объекты будут готовы принять детей к 10 июня. Отмечается, что летом прошлого года в 25 загородных лагерях страны было организовано 2-6 смен отдыха, а тогда оздоровительными программами через профсоюзы были охвачены свыше 9 тысяч детей и подростков. Израиль и Ливан достигли договоренности о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров, состоявшихся при посредничестве Соединенных Штатов. Кроме того, стороны согласились создать экспериментальные зоны, контроль в которых будет полностью осуществляться вооруженными силами Ливана. Помимо этого, стороны договорились возобновить обсуждение политических вопросов и вопросов безопасности, чтобы продвинуться к достижению более широкого соглашения. Соединенные Штаты, в свою очередь, подтвердили готовность и далее содействовать поддержанию контактов между Израилем и Ливаном в переходный период. Гражданин Узбекистана, которого ранее приговорили к выдворению из России за совершение намаза на улице в Санкт-Петербурге, успешно оспорил это решение в вышестоящей инстанции. Городской суд отменил вердикт районного суда, а самого узбекистанца освободили из миграционного центра, сообщает об этом подробно УЗ. Силовики указали в протоколе, что узбекистанец занимался миссионерской деятельностью, но доказать это не смогли. При этом защита указала, что обычная молитва не является миссионерской деятельностью. В итоге решение о депортации и штрафе 30 тысяч рублей было отменено полностью. Сегодня вечером на Землю обрушится сильная магнитная буря категории G3. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Ученые отмечают, что произойдет это в результате перехода к Земле сразу двух или трех облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармио соиш бахарьяк хонадон.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
3: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
2: Второе дыхание, энергия твоего. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn, нежность и забота в каждой детали.
4: Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Возвращаемся в нашу светлую студию. Желаем еще раз приятного дня, настроения замечательного. Продолжается, да, трудовая рабочая неделя, друзья. Ну и мы тоже продолжаем свою работу. Ну, как работу? Работой это иногда трудно назвать, потому что радовать, делиться эмоциями, это, наверное, не работа, это призвание. Вот, вот с этой мыслью, друзья, мы врываемся в третий час со второго дыхания, чтобы подарить вам частичку, частичку настроения, добра и хорошего настроения. Здесь для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
5: Всем привет еще раз. И, как обычно, чудесного четверга желаем вам. Совсем немножко действительно осталось до выходных, долгожданных, таких-таких, кажется, в понедельник еще далеких. Но сегодня уже четверг, друзья, поэтому пусть он будет плодотворным, но легким максимально, чтобы все-все-все вам сегодня удавалось быстренько, легко, непринужденно, чтобы завершили этот рабочий день прям на позитиве и в хорошем расположении духа. Ну, а мы, конечно, как можем, стараемся вас в этом поддерживать. Поэтому, если еще за предыдущие два часа не успели открыть второе дыхание, предлагаем вам это сделать прямо сейчас. Присоединяйтесь.
4: Конечно, присоединяйтесь. Даже не раздумывайте. Или просто добавьте звук своему радиоприемнику. Прямо по курсу, друзья, прогноз погоды. Потом возвращаемся. Буквально одна рубрика. И будем играть. Так что вы, если что, готовьтесь на всякий случай. Проверьте зарядку своего любимого гаджета.
6: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна. Авзолятру эсосному.
7: Салон шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи асосан бебориш гуфтааст. Шоми рӯз раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 31 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 30 дараҷа гарм мешавад. Гирифтани шатру либоси мавсимиро фаромӯш накунед ва худро эҳтиёт кунед.
8: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Академия помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Академия Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg. Или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
5: Сурудинав, Дар Азия Плюс.
7: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
8: Ёр-ёр, сурудест шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир зарипов ҳоло ботарона ёр-ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Как ты оскуфился?
1: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
0: Не поняла.
1: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
2: Ну что, друзья, возвращаемся к вам. Да, в нашей рубрике «Мастер слова» познакомим вас с очередным интересным словечком. Слово это «симп» от английского. Это такой современный интернет-сленг, который описывает человека, и это чаще всего, конечно, мужчина, готового на любые часто нерациональные поступки ради объекта своего обожания.
3: Несмотря на то, что вирусное популярное слово приобрело лишь недавно, у него более чем столетняя история. Mm-hmm. Все началось в 1900 году или годах. Впервые термин стал фиксироваться в США в начале 20 века как сокращение от simpleton или simpleton, или простачок, дурачок, недалекий человек. Вот так все это означало.
2: Да, тогда было немножко другое значение.
3: Простак, наверное, да?
2: Вот, да, простачок.
3: Simple.
2: Но вот всплеск популярности этого слова уже сейчас, 2000-х, второе дыхание, получается, тоже обрело это самое слово благодаря платформе. Конечно же, в соцсетях, где симпами начали называть людей, а точнее зрителей, которые осыпают там каких-то любимых блогерш, звезд дорогими какими-то подарочками, донатами, вниманием своим
3: фанаты.
2: Безграничным. Да, конечно же, понимая при этом, что это не про какие-то реальные отношения, это просто потому, что вот человек становится кумиром.
3: Ну, именно так. Но в современном языке симп используется в нескольких значениях, от ироничного до подозрительного. Безответное возлюбление. Такая влюбленность. Человек ставит интересы своей пассии или кумира выше собственных, исполняет любые капризы, покупает дорогие подарки или прощает токсичное поведение, получая взамен минимум внимания, дорогие друзья.
2: Да, еще ты знаешь, оказывается...
3: Обычный брак просто, вот если так посудить.
2: Ну ладно тебе, опять со своими шуточками. Вот кто-то же поверить может. Нет, на самом деле еще, ты знаешь, даже в каком-то оскорбительном контексте тоже используется слово. Обычно это происходит в таких мужских интернет-сообществах, где слово употребляется, ты знаешь, как синоним слабости и потери мужественности. То есть любое излишнее проявление вежливости, ну или романтики, если человек, допустим, подарил какой-то подарок, цветы. Здесь вот
3: это
2: может
3: нормально.
2: Быть другими мужчинами, к сожалению, высмеяно. И вот это может тоже употребляться то самое слово, как симпинг.
3: Ой,
2: значение, что да, вот человек
3: даже
2: относит себя...
3: Даже симпинг есть
2: да,
3: такое.
2: Относит себя вот к этой категории людей.
3: Понятно. Ну и ирония и фандом и также тоже присутствует. Молодежь и пользователи соцсетей используют выражение «I am simping for». «Я симплю по». Ну и в шутливом ключе. В этом контексте это означает просто такую сильную симпатию, обожание знаменитости, киноперсонажа или стримера. Ну, сроднее выражение «фанатеть» или просто вот «сохнуть», да, вот по какому-то вот человеку. Вот, наверное, так. Ну да, прикольно.
2: Да,
3: теперь буду знать.
2: Теперь, видишь, какое-то новое словечко появилось, поэтому,
3: да.
2: Когда наши дети или их ровесники будут что-то рассказывать, будут вот прям, да, симплю по вот этому, ты
3: мне
2: уже
3: кажется,
2: будешь
3: вот...
2: понимать,
3: да.
2: О чем речь.
3: Ну, как-то вот романтические поступки, как-то все симплю и все вот... А ведь все-таки подарить цветы человеку, но, ну да, без какого-либо там, знаешь, вот фанатизма, какой-то приятный поступок такой со стороны, мне кажется, каждого мужчины, это нормально.
2: Но
3: вполне.
2: Не все мужчины адекватно реагируют,
3: да.
2: Ты понимаешь, есть те, которые считают, что вот если проявление любой какой-то вот такой вот нежности, внимания, любви, опять же, то это вот не особо по-мужски, это проявление слабости, и вот человека могут даже захейтить за это самое.
3: Ну, понятно. Понятно. В общем, все ясно. Новое слово, друзья, появилось на всякий случай, и теперь вы будете знать о нем тоже, если кто-то вас скажет, что вы симпатичный.
2: Что вы симп, да, или симпите почему-то там, будете понимать, по крайней мере, да.
3: Я лично симпю по полной программе, по нашему замечательному розыгрышу, который стартует совсем уже скоро, друзья, так что вы, если что, готовьтесь. Буквально через совсем короткое время возвращаемся и играем.
4: سرخطی خبرها در دوشنبه مناسبت بی‌رحمانه مادر نسبت کودکی خردسالش تحقیق می شود. این موسم برای کودکان و نوروسان در تاجیکستان 24 آسایشگاهی بیرون از شهری تشکیل می شود. قرار اخراج یک ازبکستانی از پیتربورگ برای نمازگذاریش در خیابانی بکار شد. اسرائیل و لبنان برای روی آتش‌بس به توافق رسیدند. کره زمین امروز در حلقه برون شدیدی مگنتی قرار میگیرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
5: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
6: عالمی دقیق،
7: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
8: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سالی 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سالی 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
7: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
9: تو ترونا، ردبندی ترونه های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
10: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ну что, приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Возвращаемся снова к вам. Розыгрыш на старте. Напоминаем правила. Четыре недели. Если назад что-то у нас выигрывали, то вы уже допускаетесь к розыгрышу. Но если четыре недели еще не пролетели, то пока, увы, нет. Номер довольно простой. 2 8 4 0 107. Отправляйте свои самые интересные версии именно сюда, в наш такой телеграм-чат. Так, ну и какой сегодня будет вопрос, Лола?
3: Вопрос будет очень простой на самом деле, потому что мне кажется, что мы даже говорили об этом, и многие, наверное, знают, да. И он, как обычно, связан с детьми, друзья, поэтому ничего сложного. Уверена, что вы очень быстро справитесь с нашим вопросом, впрочем, как и всегда. Итак, внимание, в каких двух странах учителям запрещено проверять работы школьников ручкой с красными чернилами?
2: Опачки.
3: Да, есть, оказывается, две страны, которые еще, по-моему, если я не ошибаюсь, в начале 2000-х, а может быть и ранее, как раз таки стали запрещать в школах использовать красные ручки, как мы их называем, ручки с красными чернилами. Да, мы-то привыкли, что вот какая бы оценка ни стояла, да, обязательно это будет, конечно же, красной ручкой сделано.
2: Но так, вот у меня вот встреча будет, так. Лола, вопрос. Нам нужно две страны назвать или только
3: одну
2: достаточно?
3: Да, две страны мы все-таки будем ждать, потому что это две страны, и я надеюсь, что нам прямо сейчас кто-то очень быстренько ответит.
2: Да, правильно. Быстро Рано нам отправила Польша и Чехия, кстати, вот две страны.
3: Польша и Чехия, спасибо, Рано, но нет, есть еще страны, которые первыми к этому пришли. Возможно, сейчас уже есть и последователи.
2: Да, возможно, дорогие друзья, так что, конечно, присылайте. Так, есть
3: Китай,
2: еще
3: Япония,
2: США, нет. И Россия, кстати.
3: Нет,
2: прикольно.
3: Украина, Молдова. Да, нет, спасибо
2: так, да
3: большое.
2: Да или нет? Да нет.
3: Это пока неверный вариант, хотя их достаточно, они повторяются тоже, но это не Китай, друзья, это не Украина. Ни Польша, ни Чехия, нет. Возможно, сейчас, еще раз скажу, есть уже последователи, которые тоже, возможно, решили,
2: но
3: что
2: да. Но они были одни из первых,
3: но
2: да?
3: Но эти страны первыми, да, они действительно первыми пришли к тому, что красный цвет все-таки не тот самый цвет, которым нужно ставить оценки.
2: Видимо, раздражает.
3: Или писать какие-то замечания.
2: Ну, слушай, всегда, всегда видно эту ручку красного цвета, когда у тебя такая большущая двойка в дневнике. Mm. Я так вспоминаю свое детство, скажем так, да, в школьное. Да, действительно, было не очень, когда ты видел так огромнейшую
3: двойку. Красная ручка как-то все-таки, да, как
2: аж
3: красная тряпка для быка,
2: да,
3: мне кажется, действительно. Хотя цвет очень красивый, но кажется вот именно почему-то в дневнике и в тетради очень агрессивным. Поэтому, возможно, отчасти есть действительно просто какие-то вот такие нюансы, о которых мы сначала не задумываемся, но психологи-то
2: чисто
3: задумываются.
2: Чисто психологически, да. Ну что,
3: да,
2: у нас
3: есть уже правильный ответ,
2: конечно,
3: даже не
2: конечно,
3: один. Смотри,
2: конечно.
3: Продолжают лететь.
2: Так,
3: да,
2: Шокру, кстати, нам предлагает Китай. Убеден вообще отправил только одну страну, Австралию.
3: Да,
2: но
3: еще предлагают
2: нам
3: Канаду, но нет. А есть и верный вариант.
2: Есть,
3: кто был,
2: конечно,
3: первым?
2: Же. Ну вот Фархот добавляет, считается, что красный — это цвет агрессии. Может быть, по этому причине я так... Не, знаешь, если был бы синий, двойка-двойка бы выглядела, а красный — двойка-двойка, прям. Так, ну ладно, поздравляем, и мы будем, конечно же, нашего постоянного слушателя Фархота, да?
3: Фархот, вы были первым.
2: Вы были первым.
3: Поздравляем,
2: да, поздравляем
3: вас!
2: Действительно, да. Это Австралия
3: и Великобритания.
2: Именно, друзья, две страны.
3: Именно. Кстати, не просто так, ты знаешь, там даже действительно
2: да,
3: каждая страна объясняет по-своему. То есть Великобритания, администрация школ и детские психологи считают, что красный цвет действительно выглядит агрессивно, и он может вызывать стресс у детей. Именно поэтому там запретили красный цвет и рекомендовали использовать зеленый, синий. А вот австралийские ученые убеждены просто, просто, что это самый агрессивный цвет, и он провоцирует излишний страх перед школой и может даже вводить в депрессию. Да, и вот по прикольно. Этой самой причине тоже да, запретили.
2: Слушай, как у меня только депрессия не началась, однажды я 6 двоек получил в день. Представь, за один да день 6 штук побил. Получил.
3: Да ты рекорд побил. Просто... Прям, наверное, по всем предметам.
2: И за поведение тоже, в том числе. 6 двоек. Ой, да. Ну что ж, да, Фархот, радуйтесь, вы большой молодец. Конечно, вот Обиджон тоже прислал нам правильный вариант ответа. Так, Амридин тоже, да, вы большой молодец. Госпожа Джабаева тоже говорит, а Великобритания, Австралия, вы большой молодец. Бегзо тоже отправил правильную версию. И Шахло. Но самый шустрый оказался Фархот, друзья. Ну что ты поделаешь?
3: Да, обязательно, конечно же, друзья, мы смотрим, какое сообщение было все-таки первым, потому что действительно для нас это тоже важно. Поэтому просьба не обижаться и не писать, что я был первым. Нет, я все-таки вот был самым первым. И иногда мы не сразу прям в эту же секунду зачитываем сообщение, но мы следим и видим, какой из них приходит первым с верным вариантом.
2: Именно так, дорогие друзья, нам не к чему каким-то образом присуждать кому-то победу или не присуждать. Вот мы видим, первое сообщение пришло, все, есть победитель, друзья. В принципе, просто и ясно. Так что как-то так. Ну что, завтра продолжим разыгрывать подарки. Ну а сегодня прощаемся, дорогие друзья, вот на этой позитивной ноте.
3: Да, друзья, сегодня мы с вами прощаемся. Очень надеемся, что взбодрить успели вас и подзарядить хотя бы немного, и продолжение дня у вас уже пройдет более позитивно. Ну а завтра в это же самое время мы снова будем готовы делиться хорошим настроением, дарить свои эмоции, свою бодрость и заряжать друг друга. Поэтому да, друзья, на сегодня все. Всего вам самого-самого хорошего. Пока-пока.
2: Пока, друзья, и до завтра.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
7: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
8: تانسی سنانی آسیا پلوس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of my body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо Интизоран. Аз мадел хои Борик, барой ошхона хои Начандон Калон, то мадел хои Васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل، آفتاب، آبش، باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام بی اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک حیاتی به آلرژی از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля.
0: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
3: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
0: Life Finance Academy Таджикистан.
3: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
0: Телефон 935-552-545.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухтати джей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
5: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
0: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
6: درست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است، خجسته میرزا ولی.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلیس.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Знаете ли вы, что в одной из самых безопасных и дисциплинированных стран мира маленьким детям долгое время почти не говорят слово «нельзя»? Как же тогда японским родителям удается воспитывать самостоятельных, вежливых и ответственных детей? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о методе японского воспитания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В Японии существует известный принцип – до 5 лет ребенок словно маленький император. Но речь вовсе не о вседозволенности. В первые годы жизни родители стараются создать для малыша атмосферу любви, принятия и эмоциональной близости. Вместо наказаний и строгих замечаний взрослые чаще объясняют, поддерживают и показывают правильное поведение собственным примером. Особое внимание уделяется развитию эмпатии, и вместо фразы «не делай так» мама может сказать «посмотри, ему больно» или «ей стало грустно». Именно так ребенок учится понимать чувства других людей и живых существ и осознавать последствия своих поступков. Еще одна важная особенность японского воспитания – умение быть частью семьи и общества. Детей с раннего возраста привлекают к простым домашним делам, учат помогать близким и заботиться о тех, кто рядом. Этот метод можно взять на вооружение. Попробуйте заменить хотя бы одно замечание ребенку вопросом. И вместо «не разбрасывай свои игрушки» спросите «как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы в комнате снова стало чисто и удобно играть?» Такой подход помогает ребенку учиться принимать решения и чуть хотя бы одно замечание ребенку вопросом. И вместо «не разбрасывай свои игрушки» спросите «как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы в комнате снова стало чисто и удобно играть?»

0: Лагу остаются мягкими и дышащими всю ночь, а индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Сов премиум. Выбор заботливых родителей.
1: Азия плюс. Харус. Я кадамба пищу.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: چیزایی که نمیدونم قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: اوبو هوا در آسیا پلوس، سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنواندگانی عزیز، агентии обуҳавошиносии тоҷикистон хабар дод ки ҳавои имшоб мабрӣ буда борони кам шиддат меборад. Имшаб дар хорух то 14 дараҷа гарм, дар хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар бухтан 23 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тоби ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандаем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Радио. Радио. Азия Плюс.
5: У меня

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj.
2: Банго митулуй офтоп, вакте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
6: Рахами телефони идораи реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Мавджи Бовари, барои фавджи мардум. Шабона Руз, радиои Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан получил гуманитарную помощь почти на 10 миллионов долларов. В Кулябе активным ходом идут восстановительные работы. В республике усилят лабораторную диагностику болезней животных и пищевых рисков. Этим летом в стране откроются 24 загородных лагеря для детей и подростков. В Душанбе состоится премьера спектакля «Бабаджан Гафуров». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: «Азия Плюс». «Азия Плюс». «Азия Плюс».

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о цементном парадоксе в стране. Нужны ли Таджикистану новые цементные заводы при избытке мощностей? И какую цену мы за них заплатим? Расскажем о том, как намерены перестроить отрасль связи. Разберем текущую ситуацию и узнаем, что планируется изменить. Россия ввела запрет на экспорт авиакеросина. Минэнерго Республики заявляет, что запасы у Таджикистана есть. Однако Душанбе уже рассматривает альтернативные направления, включая сотрудничество с Ираном. Поговорим о том, почему таджикским детям сложно быть креативными. Эксперты отмечают, что система образования в республике учит быть послушными и строго одеваться, но не мыслить самостоятельно и проявлять инициативу. Также расскажем об учителе будущего, который не боится нейросетей, и о том, как Лилия Чубенко меняет образование от олимпиад до проектов с искусственным интеллектом. Все это в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Бывает хочется перекусить, но с пользой. Фисташки Баракат – это энергия, витамины и чистый натуральный вкус. Выбирайте, что вам по душе. Иранские, турецкие, таджикские – отборные орехи для легкого и полезного перекуса. Без добавок, без лишнего, только то, что дала природа. В дороге, на работе или дома – всегда к месту. Фисташки Баракат – натурально, полезно, с любовью.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачипс харида, яки асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру азбастаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей бакайгир. Ваю онру тарихи SMS бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухлати джей.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
10: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилуяк, чилуяк.
12: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу,

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Мышау астунт хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон ҳафта.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان آسیا پلیس
0: رادیو آسیا پلیس نویسی.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Пострадавших от стихии Махалях Куляба идут восстановительные работы. В ходе рабочей поездки в Куля председатель Хатлонской области Далат Алисаид посетил строительные площадки жилых домов для пострадавших семей и поручил обеспечить качественное выполнение работ в соответствии со строительными нормами и современными требованиями. Сообщается, что строительные работы на большинстве объектов ведутся в круглосуточном режиме с привлечением местных специалистов. Глава области подчеркнул необходимость завершения восстановления жилья в установленные сроки. Согласно имеющимся данным, в результате стихийного бедствия в различной степени пострадали более 10 махалей города Куляба. Всемирная продовольственная программа ООН передала центральной и трем региональным лабораториям лабораторное оборудование, материалы и реагенты для усиления продовольственной безопасности. После запуска оно поможет быстрее выявлять опасные болезни животных, предупреждать вспышки инфекции и лучше контролировать риски в продовольственной цепочке. Диагностика станет доступнее не только в Душанбе, но и в регионах страны. В рамках проекта ранее были проведены 30 учебных занятий по лабораторной и эпидемиологической безопасности с участием более 300 специалистов. Таджикистан с января по апрель месяц получил гуманитарную помощь почти на 10 миллионов долларов. Общий вес поступившей помощи составил около 787,5 тонн. Об этом говорится в данных агентства по статистике со ссылкой на таможенную службу. Гуманитарная помощь поступила из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. В денежном выражении на США пришлось более миллиона долларов, на Китай и Корею примерно по 1,5 миллиона долларов, Нидерланды предоставили помощь почти на 1 миллион долларов, Индия и Россия на свыше 900 тысяч долларов. В Таджикистане этим летом откроются 24 загородных лагеря для отдыха детей и подростков. Больше всего таких объектов в количестве 10 единиц находятся на территории Согда. Еще 7 лагерей расположены в окрестностях Душанбе, 5 в Гбао и 2 в Хатлонской области. Как сообщили Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, все объекты будут готовы принять детей до 10 июня. Отмечается, что летом прошлого года в 25 загородных лагерях страны было организовано от 2 до 6 смен отдыха. Тогда оздоровительными программами через профсоюзы были охвачены более 9 тысяч детей и подростков. В Государственном экспериментальном театре юного зрителя «Ахурун» в ближайшие дни состоится премьера спектакля «Бабаджан Гафуров», посвященный жизни и деятельности героя Таджикистана и одного из выдающихся представителей таджикского народа, академика Бабаджана Гафурова. В основу постановки легли исторические документы, письма и другие достоверные источники. Одной из особенностей спектакля станет своеобразная живая галерея выдающихся деятелей таджикской культуры и науки. Наряду с образом Бабаджана Гафурова на сцене будут представлены Мирсаид Миршакар, Садриддин Айни, Мухаммеджан Касымов, Мирзо Турсунзаде и Туфа Фазылова. По словам организаторов, благодаря этому спектакль позволит зрителям погрузиться в культурную и научную среду эпохи, в которой формировались судьба нации и национальная идентичность таджикского народа. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
8: Радио Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Кассеты «Лирик» включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: С Баракат вы всегда знаете, что приготовить. Потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра. Чечевица, маш и нут для глубокого, насыщенного обеда. Перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью. А рис басмати, девзира, лазар – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром-рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
2: Шуму остава ковкогой музнок дар душамбе бисьори сифодами барет. Пас абонементи неру роги хали кулай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар харда фа пардох кардани хаки тава ковко. Лозим нест. Шуму ба хамай тава ковкогой шахр ба мухлати интихоб шуда. Як хафта, як мо, йоки як соли пура бе махдудият. Даст раси пайдо мекунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонай неру нухта тиджей ворид шуда. تروفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
4: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля. Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах. Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно. Life Finance Academy Таджикистан. Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43. Телефон 935-552-545.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылась за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком.
8: Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
11: Мехоҳед хариди оддиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчони иқдом айди код гирид ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
12: Маълумоти бештар baykar.dj ба рақами 44 00.
13: Рақами телефони идораи реклама
14: 41 41.
15: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Почему одних женщин тянет к спокойным и мягким мужчинам, а других к брутальным, жестким, уверенным и даже немного опасным? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Слово «брутальность» каждый понимает по-своему. Для кого-то это сила, уверенность и мужественность, а для кого-то грубость, холодность и доминирование. Часто женщин привлекает не сама агрессия, а ощущение защиты и внутренней силы рядом с таким мужчиной. Уверенный голос, спокойствие в сложных ситуациях, способность принимать решения – все это может создавать чувство безопасности. Есть и психологический момент. Иногда брутальные мужчины кажутся более уверенными, недоступными, эмоционально закрытыми. А недоступность у некоторых людей вызывает еще больший интерес. Возникает желание растопить, изменить, стать особенной для него. На выбор партнера также влияет воспитание, фильмы, культура и семейный пример. Если девочка росла с представлением, что настоящий мужчина должен быть жестким, то мягкость и спокойствие могут восприниматься ею как слабость. Вот вам и секрет, почему некоторым женщинам скучно со спокойными мужчинами. Но здесь важно не путать брутальность с токсичностью. Сильный мужчина не обязательно грубый. Мужественность – это не унижение женщин, не контроль и не агрессия. Иногда за показной жесткостью скрывается незрелость, проблемы с эмоциями и страх близости. Интересно, что со временем предпочтения многих людей меняются. В юности может привлекать опасность и яркие эмоции – а позже надежность, уважение и эмоциональная стабильность. Потому что в долгих отношениях важны не только мускулы и харизма. Важно, умеет ли человек слышать, уважать и быть рядом в трудные моменты. А как вы считаете, брутальность действительно делает мужчину привлекательнее? Или это образ, созданный обществом, а может кино? На этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: روی صحنه چقدر مشقت هست افتیدن و از نو راست شدن هست با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زولایخا محمدشاهی و می سراید
4: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه ها

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин. Твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.TJ.
4: رقم تلفنی دوره رکلاما
5: 41 41.
4: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Знаете ли вы, что в одной из самых безопасных и дисциплинированных стран мира маленьким детям долгое время почти не говорят слово «нельзя»? Как же тогда японским родителям удается воспитывать самостоятельных, вежливых и ответственных детей? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о методе японского воспитания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В Японии существует известный принцип – до 5 лет ребенок словно маленький император. Но речь вовсе не о вседозволенности. В первые годы жизни родители стараются создать для малыша атмосферу любви, принятия и эмоциональной близости. Вместо наказаний и строгих замечаний взрослые чаще объясняют, поддерживают и показывают правильное поведение собственным примером. Особое внимание уделяется развитию эмпатии, и вместо фразы «не делай так» мама может сказать «посмотри, ему больно» или «ей стало грустно». Именно так ребенок учится понимать чувства других людей и живых существ и осознавать последствия своих поступков. Еще одна важная особенность японского воспитания – умение быть частью семьи и общества. Детей с раннего возраста привлекают к простым домашним делам, учат помогать близким и заботиться о тех, кто рядом. Этот метод можно взять на вооружение. Попробуйте заменить хотя бы одно замечание ребенку вопросом. И вместо «не разбрасывай свои игрушки» спросите, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы в комнате снова стало чисто и удобно играть? Такой подход помогает ребенку учиться принимать решения и чувствовать ответственность за свои действия. Японский метод воспитания напоминает нам о важном. Уважение, доверие и личный пример родителей зачастую воспитывают лучше самых строгих правил. Дарите малышам свое внимание, заботу и любовь. Ну а комфорт им подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум, Шабонару с Радио Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Пока одни просто следят за курсом доллара, другие уже торгуют на международных рынках. Life Finance Academy помогает начать с нуля.
3: Трейдинг, инвестиции и искусственный интеллект в финансах.
2: Понятно, пошагово, с практикой. Хотите проще? Используйте копи-трейдинг. Сделки профессионалов копируются автоматически. Этому тоже учат в Академии онлайн или офлайн, как вам удобно.
3: Life Finance Academy Таджикистан.
2: Ваш выход на мировой рынок. Наш адрес: улица Дружбы Народов, Ашан, 4 этаж, кабинет 43.
3: Телефон 935-552-545.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилуяк. Джонио-ча. Бошарики комфорт бейби. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
7: درود به مادران دلسوز. رشد حسیو در سالهای اول خیلی مهم است و آن خوب به نظر می رسد. کودکان در برابری رشد جسمانی رشد روانی دارند مثل ما آدمان کلانسال. کودک تدریجاً شادی، ناراحتی و دلبستگی را حس می کند. روانشناسان تاکید می کنند که مناسبت والدان در این دوره به تشکل احساسات مین بعدی کودک تاثیر کلان دارد. تبسم، آغوش و جواب دادن به هر یک گریه های آنها همش برای او سیگنال های محبتان گویا که گرچه این خنده آور است اما حقیقتی حال می باشد. وقتی کودک را از خردی همین خل تربیه می کنیم در آینده نیز او احساسات خود را بهتر فهمانیده می تواند. ولی او هنوز خیلی خرد است، برای شادی فرزند خود همین حاضر چیکار کردن ممکن است می گوید. از اورفجه های کامفورت بیبی استفاده کنید، نتیجه شما را شاد می سازد. کامفورت بیبی، راحتی جونیوچه.
5: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
6: کامفورت بیبی،
5: زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
8: رادیو آسیا پلس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь. Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться.

0: Avdoi tehnica i valna, shumo yahdone Romeo Betki, basapki zinagi, shumo komilan mu vofi khas. Desh az 200 model asortiment, shumo ro inti zoran. Az model hoi borik, baroi oshkona hoi na chandom kalon, tom model hoi vasei du kameraki, vaze boi side by side. Valna, rog na moi shumo, dar olami yahdon ho. Hikmati Rus, dar Asia Plus.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
2: Аз дили олуда зенги маасият на твон зудуд. Сах душвор аст, гардав шондан аст хер доманон. Бедил.
1: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молявишмо.
3: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 8484. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о цементном парадоксе в стране. Нужны ли Таджикистану новые цементные заводы при избытке мощностей? И какую цену мы за них заплатим? Расскажем о том, как намерены перестроить отрасль связи. Разберем текущую ситуацию и узнаем, что планируется изменить. Россия ввела запрет на экспорт авиакеросина. Минэнерго Республики заявляет, что запасы у Таджикистана есть. Однако Душанбе уже рассматривает альтернативные направления, включая сотрудничество с Ираном. Поговорим о том, почему таджикским детям сложно быть креативными. Эксперты отмечают, что система образования в республике учит быть послушными и строго одеваться, но не мыслить самостоятельно и проявлять инициативу. Также расскажем об учителе будущего, который не боится нейросетей, и о том, как Лилия Чубенко меняет образование от олимпиад до проектов с искусственным интеллектом. Все это в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Не пропустите.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
6: «Азия Плюс».

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Знаете ли вы, что в одной из самых безопасных и дисциплинированных стран мира маленьким детям долгое время почти не говорят слово «нельзя»? Как же тогда японским родителям удается воспитывать самостоятельных, вежливых и ответственных детей? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о методе японского воспитания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В Японии существует известный принцип – до 5 лет ребенок словно маленький император. Но речь вовсе не о вседозволенности. В первые годы жизни родители стараются создать для малыша атмосферу любви, принятия и эмоциональной близости. Вместо наказаний и строгих замечаний взрослые чаще объясняют, поддерживают и показывают правильное поведение собственным примером. Особое внимание уделяется развитию эмпатии, и вместо фразы «не делай так» мама может сказать «посмотри, ему больно» или «ей стало грустно». Именно так ребенок учится понимать чувства других людей и живых существ и осознавать последствия своих поступков. Еще одна важная особенность японского воспитания – умение быть частью семьи и общества. Детей с раннего возраста привлекают к простым домашним делам, учат помогать близким и заботиться о тех, кто рядом. Этот метод можно взять на вооружение. Попробуйте заменить хотя бы одно замечание ребенку вопросом. И вместо «не разбрасывай свои игрушки» спросите «как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы в комнате снова стало чисто и удобно играть?» Такой подход помогает ребенку учиться принимать решения и чувствовать ответственность за свои действия. Японский метод воспитания напоминает нам о важном. Уважение, доверие и личный пример родителей зачастую воспитывают лучше самых строгих правил. Дарите малышам свое внимание, заботу и любовь. Ну а комфорт им подарят подгузники «Совпремиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
4: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44
1: 610 55 55. Азия Плюс. Мандай итте лоот ва фарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Утро – не повод тормозить. Ты включаешь день на максимум, а кофе уже готов. Грейс 3 в 1 – насыщенный вкус, нежные сливки, сладкий баланс. 3 в 1, чтобы не терять ни секунды. Для учебы, для креатива, для дел, для драйва – ты в движении. Грейс всегда с тобой. Грейс 3 в 1 – вкус, стиль, энергия – все в одной чашке. Начни красиво, продолжай продуктивно.
1: Бангомитулуй офтоп, вахтеки рузи навс. سر می شود. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجروع چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
3: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
0: Радио Азия Плюс.

0: окружения, все это может создавать чувство безопасности. Есть и психологический момент. Иногда брутальные мужчины кажутся более уверенными, недоступными, эмоционально закрытыми. А недоступность у некоторых людей вызывает еще больший интерес. Возникает желание растопить, изменить, стать особенной для него. На выбор партнера также влияет воспитание, фильмы, культура и семейный пример. Если девочка росла с представлением, что настоящий мужчина должен быть жестким, то мягкость и спокойствие могут восприниматься ею как слабость. Вот вам и секрет, почему некоторым женщинам скучно со спокойными мужчинами. Но здесь важно не путать брутальность с токсичностью. Сильный мужчина не обязательно грубый. Мужественность – это не унижение женщин, не контроль и не агрессия. Иногда за показной жесткостью скрывается незрелость, проблемы с эмоциями и страх близости. Интересно, что со временем предпочтения многих людей меняются. В юности может привлекать опасность и яркие эмоции – а позже надежность, уважение и эмоциональная стабильность. Потому что в долгих отношениях важны не только мускулы и харизма. Важно, умеет ли человек слышать, уважать и быть рядом в трудные моменты. А как вы считаете, брутальность действительно делает мужчину привлекательнее? Или это образ, созданный обществом, а может кино? На этом все. С вами была Никина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.jay. Як.
4: 1:59:30. Маҳз ҳамин вақт ба давандаи кинеягӣ Себастиан Цавия лозим шуд, то масофаи 42 км 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдодии фавқулодаро талаб мекунад.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамелизерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
9: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о цементном парадоксе в стране. Нужны ли Таджикистану новые цементные заводы при избытке мощностей? И какую цену мы за них заплатим? Расскажем о том, как намерены перестроить отрасль связи. Разберем текущую ситуацию и узнаем, что планируется изменить. Россия ввела запрет на экспорт авиакеросина. Минэнерго Республики заявляет, что запасы у Таджикистана есть. Однако Душанбе уже рассматривает альтернативные направления, включая сотрудничество с Ираном. Поговорим о том, почему таджикским детям сложно быть креативными. Эксперты отмечают, что система образования в республике учит быть послушными и строго одеваться, но не мыслить самостоятельно и проявлять инициативу. Также расскажем об учителе будущего, который не боится нейросетей, и о том, как Лилия Чубенко меняет образование от олимпиад до проектов с искусственным интеллектом. Все это в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Не пропустите.
8: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Радио «Азия Плюс».
0: Бару еще не дан.
2: «Азия Плюс».

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجب و هوای دارد این دایره کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.
2: Кунабыть может ты не хочешь то бывать. Но как и не убежать нам от судьбы.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلوس هر روز یک

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رادیو از یک پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

Рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save me tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васеи ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш, хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти, молияви шумо.
4: Бубин, бишонав ва бирахс.
5: Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

Сочное, восточное. Радио «Азия Плюс».

در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Plus представлен техноторговым центром «Вау».
1: I can't wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلیس